0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.

Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. Если б сигареточку

Любовью совращен моей, я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: медвежий мех.
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек «Турция». Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Пустая, холодная, жуткая комната. Захламлена, грязная,

12 лет. Я не был дома 12 лет, не видел мамины глаза.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.
4: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста. Я машу вслед облаку рукою. Эх, Москва, моя Москва, что же ты сделала со мною?

приду, земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

Питер, Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль,

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
1: Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, валя, а Леха выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Леха отвечал. А теперь реши, кому из нас с ним хуже?

И гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лехи и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, друзей своих чернить неловко, но

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все вернуть, только

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
2: Отстирывает даже в холодной воде.
1: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
6: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки, народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

«Пролетай над нами». Название композиции, звучавшей в эфире «Хорошего радио» в студии Шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Кажется, что жизнь пролетает. Нет, она просто летит вперед. А измерять ее можно в песнях. И впереди у нас этих композиций, как надеется ваш покорный слуга, еще очень-очень много. «Переболею», «Горький вкус бузины» в ближайшие минуты. Точно с вами. Послушаем.

История о горьком вкусе Бузины на волне хорошего радио в исполнении Любови Успенской. И это не фигура речи для самой артистки. Говорит, жизнь ее много-много испытывала, и проблемы были действительно серьезные. Но это счастье, что она актриса. Дело, которым занимается, даже не профессия, особая каста. И горе таких сломать не может. Выходит на сцену, и с первой песни как будто рождается заново. И снова, и снова. Так что живите, здравствуйте.

А эта пара сделала ставку на дуэтное исполнение. Алла Рид, Алексей Петрухин на волне шансона в вагоне-ресторане слушали эту песню. Алла Рид говорит, что быть женщиной для нее значит чувствовать. Чувствовать мир тонко, глубоко сердцем быть сильной, но сохранять мягкость, уметь поддерживать, вдохновлять, любить и при этом не терять себя. «Ямочки на щечках» звучит на радио «Шансон».

рядом с ним у нас между собойчик. Настроение в туманности дождя. Но я знаю, где-то есть такой настройщик.

Наташей, как выясняется, на дальних берегах встречаемся. Ну а с Тамарой, Тамарой Кутидзе, встречаемся на волне радио «Шансон». Зазвучит ее песня «Девочки, он занят». Интересная вещь. Тамара говорит, лидерами не рождаются и их не делает кто-либо. Лидерами исключительно становятся. Учитывайте это.

0: шансон.
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Беседа президентов России и США состоялась по инициативе американской стороны и длилась почти полтора часа. Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Лидеры двух стран обсудили Украину. Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений. При этом Путин акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования. Отмечается, что посреднические усилия в этом направлении продолжат представители Белого дома Стив Уитков и Джаред Кушнер. Также Дональд Трамп указал на колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершении конфликта на Украине. Семьи с двумя детьми смогут брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Такой закон подписал Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 сентября и будет распространяться на договоры займа, заключенные до этой даты. Как пишет РИА Новости, отсрочку по кредиту можно будет оформить при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет. Каждый четвертый россиянин отказался от соцсетей на лето. Еще 29% опрошенных только мечтают устроить цифровой детокс, но пока на это не решились. В то же время почти половина респондентов не собирается менять свои привычки. Результаты такого исследования приводит газета «РУ». Опрос также показал, что те, кто уже сделал паузу, стали меньше тревожиться, сравнивать себя с другими и еще отдохнули от информационного шума. Большинство объясняют отказ от скроллинга тем, что летом реальная жизнь оказывается интереснее любой ленты. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей 3 копейки, юань – 11 рублей 38 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Ну, поскольку мы все с вами разные, так что для кого-то кофе с телефоном, для кого-то чай с телефоном, для кого-то какао с телефоном. Главное, чтобы было вкусно и приятно. Это наше песенное золото на волне хорошего радио студии «Шансона». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отзвучала одна композиция. Про черное золото тоже скажем несколько словечек на волне хорошего радио, потому что музыки много. «Шансон 1».

0: Музыки много. Шансон один.
1: Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза. Обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

за песней «Она», а так называется композиция, зазвучит произведение Стаса Михайлова под названием «Ты все». И, между прочим, сейчас к эфиру готовят видеозапись праздничного концерта, приуроченного ко дню семьи, любви и верности. Стас Михайлов там две песни исполнил, соло и дуэтом. Все увидите, потому что 11 июля покажут на одном из центральных телеканалов.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

Не оставляет Рада Рай вот эта флористическая тема. Песня под названием «Калина» отзвучала на волне шансона. Несколько дней тому назад Рада выпустила новую композицию, которая называется «Да, листья кленовые». Кто захочет, может уже в интернете ознакомиться. Ну, а вы же прекрасно понимаете, что ветер дует из-за того, что как раз-таки деревья качаются. Это следующая песня на волне шансона.

0: Не вдохновили истории о деревне Артура Руденко, например, поэтому недавно отправился в Сочи, побывал в том числе на концерте Владимира Ждамирова и даже с ним дуэтом на сцене исполнил одну из композиций. После этого, говорит, Артур Руденко крепко задумался, а может, пора совместную какую песню и в студии тоже записать. «Не звоните бывшим». Вот какая песня звучит на шансоне.
1: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

0: Шансон.
1: 9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба призвала перестать препятствовать переходу абонентов к другим операторам с сохранением номера. В службе пояснили, что сейчас компании создают для клиентов искусственные барьеры при смене оператора связи. Они затягивают сроки и включают скрытые услуги, что усложняет процесс расторжения договора, пишет российская газета. Это нарушает права абонентов на свободный выбор оператора и формирует условия для недобросовестного удержания клиентской базы. Материнский капитал в следующем году может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. За второго выплата достигнет почти 1 013 000 рублей при условии, что средства за первого не получались. Если семья воспользовалась данным правом, то доплата за второго ребенка составит примерно 250 тысяч рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет РИА Новости. По его словам, сейчас прогнозируется коэффициент роста примерно в 5%. Однако более точная сумма появится после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год. Ранее в Госдуме призвали преобразовать программу материнского капитала в бессрочную меру поддержки, а также расширить ее использование. Сильный ветер ожидается в Москве сегодня. Местами, возможно, гроза с дождем. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Во время грозы, возможны порывы до 15 метров в секунду. Об этом предупреждает гидрометцентр. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье от 18 до 23. Ночью температура в Москве понизится до плюс 14 градусов, по области до плюс 11. Напомню, ранее синоптики отмечали, что июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы 23 градуса днем. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в

0: и дом, где крестили меня.
1: Прогулка с месяцем, вот название композиции, отзвучавшей на волне хорошего радио, в студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, мы вот эту свободную прогулку в выходной прекращать не будем, но немножечко надо будет шаг ускорить, потому что другие стежки-дорожки нас зовут совершенно. Эта композиция продолжает эфир. «Я просто медленно люблю», также в ближайшие минуты услышите. И утренняя гимнастика ей тоже. В конце пути сегодняшнего займемся, потому что музыки много. Шансон один.

через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто

Утренняя гимнастика окончена. Переходим к водным процедурам. Кажется, так раньше говорили. Ну а водные процедуры – это у нас история о крымском мосте и крымском отдыхе. В исполнении группы «Любэ» зазвучит композиция. А Николай Расторгуев, между прочим, готовит грандиозный музыкальный праздник в честь своего грядущего юбилея. 70 лет исполнится и хочет отметить с поклонниками. Идея такая – споет те песни, которые сам любит.

Брошу-брошу я монету, будто по ветру перо. Ну а вдруг монета эта, да и встанет на ребро. Значит, будет жизнь другая, без полетов и скорбей. Значит, я не напугаю даже вас.

0: живут через дорогу от любви.
1: Радио «Шансон».
2: У любви каждый день, как жажда, час за часом.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: Свежая дуэтная композиция на волне хорошего радио, записанная Анной Семенович и Алексеем Петрухиным. «Раздели со мной лето» носит название, но у Алексея Петрухина есть и посвежее композиция. Пару дней назад всего на нашей волне, на волне шансона, состоялась премьера композиции «Одно на двоих небо». В эфире эту песню ловите. Ну а пока «Закадычные друзья» в исполнении Валерия Кураса.
1: С каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубже.

окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение планирует утвердить в июле новый стандарт обучения в 10-11 классах. Он вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр подчеркнул, что благодаря новому стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно пригодится в их будущей работе. Также в школах начнется поэтапное введение духовно-нравственной культуры России. Целью предмета будет формирование у школьников традиционного мировоззрения. Тем временем бюджетные места в вузах предложили перераспределить. Это поможет снизить отток молодежи из экономически развитых регионов. С такой инициативой выступили эксперты президентской академии РАНХИКС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза. Отмечается, что почти каждое второе бюджетное место в российских высших учебных заведениях сегодня сосредоточено в Москве и Петербурге. При этом в регионах-донорах количество таких мест на 1000 выпускников школ в 2-3 раза ниже. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Королева в эфире Хорошего радио. И вроде бы, раз календарь показывает нам, в воскресенье должен быть королевский отдых, но с коллегой Аллой Некрасовой внимательно посмотрели еще раз на календарь, а он ко всем праздникам показывает сегодня еще и День трудоголика. Ну а как отмечают День трудоголика, разумеется, новыми трудовыми свершениями. Так что песня «Нам строить и жить помогает». В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пятигорск — это следующая композиция. «Понимаю, ты устала» тоже скоро услышите на волне шансона.

Болит это, если чувство настоящее, неподдельное. Тут один из отечественных билетных сервисов провел опрос. Выяснилось, жители России не верят, что концерты с цифровыми артистами в ближайшее время станут популярны. Почти единогласно считают, технологии не смогут живое исполнение заменить. Ну а если такие концерты и проведут, то цена за билет должна быть ниже, чем на обычное выступление. Так считает практически 100% респондентов. И еще при уточнении треть говорит, за подобные мероприятия вообще платить не готовы.

0: все остальное не важно.
1: Ну, конечно, мы сами определяем, что важно, а что нет. Вот Евгений Григорьев говорит, посетила его наглая идея. Если вдруг осенью кто-то захочет поздравить артиста с юбилеем, лучше всего подарить ему виниловую пластинку, но только не забудьте сначала уточнить, какую именно, чтобы не получилось так, что в итоге 200 одинаковых экземпляров подарили на день рождения. «Цвет шафрана» звучит на хорошем радио. «Шансон».

«Прощай, милый мальчик». Композиция на волне хорошего радио отзвучавшая. Группа «Сентябрь» исполнит такую разгульную песню, а весна впереди. Но, впрочем, если мы думаем про настоящий разгуляй, то нужно говорить не про сентябрь, а про ноябрь. 14 ноября в столичной лайф-арене мы встречаемся на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», танцуем и поем. Возрастное ограничение 12+. Вас ждут несколько часов неповторимой любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения, так что присоединяйтесь.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России с января изменятся правила для доноров. Как пишет «Комсомольская правда», предусмотрено увеличение срока хранения их анкеты. Теперь она, а также информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут оформляться в электронном виде и заверяться электронной подписью. Бумажные документы будут хранить 30 лет, а электронные – 50. Кроме того, перед первой сдачей крови будет разрешено проводить экспресс-тестирование биоматериалов на наличие маркеров инфекции, передающихся при переливании. Российские компании и сотрудники могут по взаимному согласию перейти на 4-дневную или на 6-дневную рабочую неделю. Об этом РИА Новости заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, действующее трудовое законодательство позволяет гибко регулировать режим занятости. Подходящий график можно закрепить в коллективном договоре или согласовать с конкретным работником. Котяков отметил, что каждая компания может самостоятельно выбрать формат работы, который ей подходит. В октябре 2025 года министр подчеркивал, что жесткое закрепление 4-дневной недели на федеральном уровне не планируется. Ждать этого не стоит из-за дефицита кадров в ряде отраслей. Тем временем женщины ищут работу в среднем на 30 дней дольше, чем мужчины. По данным Росстата, это почти полгода против 5 месяцев. Как пишет ТАСС, всего в мае 23% безработных искали работу при помощи службы занятости. При этом почти 65% обращались за помощью. В этом к друзьям, родственникам и знакомым. Ранее сообщалось, что самыми востребованными сотрудниками в России оказались 40-летние и 45-летние. По словам министра труда Антона Котякова, именно эта группа населения является наиболее производительной. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

вот тут с предыдущим оратором, позвольте не согласиться. Неделя еще не прожита. У нас в запасе с вами еще энное количество часов. Воскресенье остается, чтобы и выходным насладиться, и песнями, которые на этот день определены. «Ни к чему нам беды и печали» звучать дальше будет на хорошем радио в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, отдыхаем.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ну, а если не хватает, например, хороших песен в жизни, не грустите, скоро этих хороших песен станет еще больше, потому что собираются на одном из центральных каналов показывать уже 11-й сезон музыкального шоу «Три аккорда», ну а в одном из судейских кресел будет он, Михаил Шафутинский, как раз в исполнении мэтра композиция «Багульник» на волне шансона звучит, а следующая уже называться будет «Мама милая моя».

Но придет осень, придет время, и эти ветки вообще без листвы останутся уж к ноябрю точно. 14 ноября на столичной лайф-арене будет точно жарко, несмотря на осеннюю погоду, потому что 14 ноября в Москве разгуляй вместе с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Но так и знаете, что самые доступные билеты на танцпол, где каждый может стать частью большого музыкального праздника. Поэтому запасайтесь билетами, ибо ныне выбор разнообразен. Пока!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
6: Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

хорошее настроение тоже в сердце достаточно трудно держать. Трудно, но, возможно, вот через несколько минут в студию радио «Шансон» придет Денис Денисов как раз для того, чтобы поддержать вас в дне сегодняшнем. Покорный слуга Андрей Петров, попрощаюсь с вами до следующих выходных. Пусть эта неделя под песни радио «Шансон», разумеется, пролетит быстро, но интересно и совершенно без разочарований.

0: шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На госуслугах может появиться сервис для подачи и рассмотрения апелляции по результатам ЕГЭ. Об этом сообщил начальник управления Рособорнадзора Нино Бугулова, пишет ТАСС. Уточняется, что сейчас подача и обработка апелляций проводится онлайн по решению региональных комиссий при соблюдении законодательства о персональных данных. Параллельно Минцифры и Рособорнадзор переводят систему государственной итоговой аттестации на платформу Гостех. На ее базе в дальнейшем может появиться сервис для работы с апелляциями по результатам экзаменов. Исследование клещей на энцефалит предложили включить в программу ОМС. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев. По словам парламентария, в настоящее время в рамках государственного страхования можно бесплатно удалить клеща и пройти осмотр врача. Однако анализ самого насекомого на инфекции приходится оплачивать отдельно. Его стоимость варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Селезнев отметил, что для многих семей это серьезные деньги. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона за помощью из-за укусов клещей в медучреждения обратились более 330 тысяч россиян. Институт русистики назвал 5 самых длинных слов в русском языке. Они насчитывают от 29 до 55 букв, пишет РИА Новости. Долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысоко многорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике 18-19 веков. Сейчас самое длинное слово русского языка – это название химического соединения тетрагидропиронил-циклопентил-тетрагидроперидопиридиновое. Оно состоит из 55 букв. Развитие науки обогатило русский язык словами «водогрязи-торфа-парафина-лечения» и «тифло-сурдо-олигофрена-педагогика». Также особый интерес у филологов вызывают химические термины, которые нередко оказываются очень длинными. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Но если силы переполняют, что еще делать, когда все переделано? Конечно, бежать прямиком в счастливое завтра. Так давайте делать это в компании «Радио Шансон». В воскресенье, день чудесный, 5 июля. Денис Денисов у микрофона. Привет, и в мобильных выходных песни любимые. Все, как мы любим. Действуем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Сериал.
1: Страстные танцы. Масса, ну что значит масса, несколько тысяч человек, и все в едином порыве танцуют, поют, настроение великолепнейшее. И говорю я сейчас о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», 14 ноября в лайв-арене встречаемся. Поем, танцуем, веселимся. Чепик, Холла, Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и Стас Михайлов, который сейчас услышим. 12+ мероприятий.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: загоне.
1: А вот это правильное решение лирического героя. Бросать курить — дело хорошее. Раз решили, то давайте и действовать. Напоминаю, что у нас сегодня воскресенье, а значит, мобильные выходные работают. 909-955-1030. Пишите, действуйте. Уже несколько сообщений имеется. Минутка через 10 прочту.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели!

0: И просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

Эх, знал бы Прикоп, ну а дальше все в курсе. В Сочи жил бы, а может быть где-нибудь на Алтае. Очень популярное сейчас место. А может быть в Кемерово, откуда к нам пришло сообщение на номер 909-955-1030. Наталья Бакун вас с днем рождения поздравляет. Ненаглядного моего Виктора с днем рождения. У него юбилей, я очень-очень тебя люблю. Валентина, Краснодар. Шансончик ставим в пробке на Владимирской объездной. Привет всем дальнобойщикам и шершавенькой. Ну, имеется в виду дороги, если вы не в курсе. Всем терпения, Алексей из Волгограда. Вот так, это мобильные выходные, настроение наверняка вам приподнял, а вы еще погромче сделайте шансон.

0: Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники больше технически не смогут устанавливать считывающие устройства на банкоматы с целью хищения денег со счета. Это стало невозможно благодаря переходу на банковские карты со встроенным чипом и появлению бесконтактных банкоматов без физического картоприемника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Как подчеркнули в ведомстве, ранее такие методы кражи основывались на внедрении в банкомат специальных устройств, которые копировали информацию с магнитной полосы карты и защитных кодов. Тем временем ряд документов в России предложили заменить одной ID-картой. Об этом пишет ТАСС. По задумке авторов идеи, альтернативой существующим форматам документов могла бы стать компактная пластиковая карта размером с водительское удостоверение, на которой в цифровом виде была бы собрана вся необходимая информация. Это может сделать использование документов в повседневной жизни более удобным. Минпросвещение планирует закрепить экспертизу игрушек для детских садов. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас сертификация таких товаров носит добровольный характер. В министерстве хотят, чтобы игрушки соответствовали требованиям безопасности, учитывали традиционные ценности и выполняли воспитательную роль. Кроме того, при выборе продукции приоритет планируют отдавать российским производителям. Режим работы станции «Парк культуры» кольцевой линии столичного метро временно изменится. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, с этого понедельника по будням с 7 до 11 и с 16 до 20 часов станция будет работать только на выход пассажиров. При этом посадка с кольцевой на Сокольническую линию сохранится. Ограничения в часы пик связаны с ремонтом эскалаторов. Завершить работы планируется до сентября. Горожанам рекомендуют заранее планировать маршруты поездок и по возможности пользоваться наземным транспортом. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юань 11 рублей 38 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

А ты, мой друг любезный, как себя ощущаешь? Каково настроение? Как твоя территория сердца? Убрано ли все по порядочку? Если да, тогда жму руку и обнимаю благодаря волнам радио Шансон. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня воскресного, отдыхательного, потому что новая неделя принесет нам массу интересных событий и, естественно, новых свершений в нашей компании.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Белый теплоход, ну какая же все-таки это прелесть. А когда еще шум волны, хотя теплоход без нее, мало себе можно вообразить, но так вот волн шум. Любимые артисты. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Евгений Кемеровский. Это все наша прекрасное времяпрепровождение, которое и у вас тоже может быть, если вы зайдете на сайт radioshanson.ru. Поподробнее ознакомитесь с нашим предложением. Мы с 24 по 30 октября будем вместе на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» принимать участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Единомышленники, песни, настроения и воспоминания, которые вы точно не забудете. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

нас живых еще не так мало.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: все.
1: А вот уж точно, из уст Михаила Захаровича эта фраза звучит как настоящая мудрость. Она таковой, в принципе, и является. Жить на свете, не любя, ни то, ни сё. Ни краски мира не играют, ни события происходящие радости и удовольствия не приносят. А сколько всего удивительного и прекрасного и нас ждет еще впереди. Поэтому приближаем этот счастливый миг ежесекундно с каждой песней.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Радио «Шансон».
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

столько горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем, горы будят у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал.

Вся жизнь, наша борьба, мы всегда что-то кому-то доказываем. Это может кому-то нравиться, кому-то нет, кому-то категорически нет. А что делать? Тут лады с собой очень важны. Знаете ли. И вот прямо сейчас, мобильных выходных, передаем огромный привет Ивану. К сожалению, он, возможно, не услышит это послание, но привет все равно отправим. Потому что старается человек, пишет, а это для нас важно. Вы тоже не стесняйтесь, пишите. 909-955-1030. Это мобильные выходные.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. По информации РИА Новости, он вступит в силу с 1 сентября следующего года. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. С наступлением лета офисные сотрудники все чаще проводят обеденный перерыв вне рабочего пространства. Они уходят по магазинам и совмещают отдых с прогулками и встречами с коллегами. Согласно результатам исследования, на которые ссылаются «Известия», 48% россиян в теплое время года каждый день выходят из офиса во время обеда. Отмечается, что летний формат работы дня влияет не только на привычки сотрудников, но и на атмосферу в коллективе. 38% опрошенных считают, что теплый сезон способствует укреплению отношений между коллегами благодаря большему количеству возможностей для неформального общения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки, настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй вечер», наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88,03. Дарья Березовская, радио «Шансон».

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Очередной музыкальный час компании «Радио Шансон». Михаил Круг открыл. Денис у микрофона. Всем желаю здравствуйте. В мобильные выходные вы, конечно, приветы отправляете. Но маленькое такое напоминание, что песни мы заказываем только в программе по заявкам. Так что не утруждайте себя, не пишите. Если хотите именно привет, который будет усилен музыкальной составляющей, то добро пожаловать в следующем часе, ну или вечером с 21 по московскому времени. А так, приветики с радостью, но чуть позже.

0: Ну вот, судя по сообщениям, в мобильных выходных Анжела из Нижнего Новгорода отдала свое сердце Максиму, которому передает привет, а также Лидии и Татьяне. Шансончик моей крестницы Наташ Большущ, привет в Сосновку Волгоградской области. Наталья передала шансончик, спасибо, что ты есть. В выходные, а я уборкой занимаюсь, и шансончик силы придает. Спасибо за это. Любимому мужу Анатолию Большущ, привет сыновьям Максиму и Данилу тоже, они у меня самые замечательные, спасибо, что вы у меня есть. Заранее спасибо. Всегда пожалуйста. В новом часе будем и приветы, и песни, и поздравления все компилировать. Уже можно, в принципе, отправлять.
1: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайк» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайк», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

И тогда молчание и вот тот самый диалог, который происходит на каком-то непостижимом, на первый взгляд, уровне, он гораздо более красноречив, чем мы можем словами-то выразить. А раз такое происходит, значит, чувствуете вы человека, с которым так общаетесь, и не стесняйтесь это делать. Это важно.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слой.
1: У нас тоже есть защитный слой. Это любимая музыка, которая, как Сергей Наговицын в этих стихах, нам напомнил. Разгонит музыка грусть, печаль. А это значит, между нами любовь. Музыки много, шансон один.

0: Категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Почему

снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всем легкого настроения в нашей дружной компании. В студии у микрофона Дима Казанцев. Бодрости каждому слушателю. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.

0: весна благополучно продолжается. Тем временем водителям напомнили об оптимальном времени смены резины с зимней на летнюю. Это лучше всего делать, когда в отдельно взятом регионе установится среднесуточная температура выше плюс 7 градусов по Цельсию. Об этом автомобилистам рассказали в госкомпании «Автодор». А также отметили, что при смене покрышек важно обратить внимание на состояние шин и балансировку колес. Помимо этого, «Автодор» напоминает о необходимости соблюдать разрешенную скорость и безопасную дистанцию.
1: Pronto, signore, о, amore mio. Signora, bellissimo!

Благо, понедельник уже миновал. Поэтому держим нос по ветру, а руку на пульсе, чтобы не упустить самое важное и интересное. Через несколько мгновений музыки будет больше.

0: козырной валет, от того и гибнет, гибнет, гибнет.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: От музыкальных композиций к состоянию, когда все становится по барабану. Самый древний музыкальный инструмент отбивает ритм и любое желание ответственности. Если вам сегодня все по барабану, значит завтра забот прибавится. Сейчас время такое. Чтобы оставаться на месте, просто необходимо очень быстро бежать.

«Музыка на паузе». А я тут нагуглил необычные профессии в российских вузах, которые никто не ожидал там найти. Итак, гоночный инженер, винодел, дизайнер транспортных средств, медиаполицейский и дизайнер эмоций, который умело будет формировать эмоции у потребителей через контент.

от знакомых мелодий и переходим к решению проблем в отношениях. Придумайте имя для проблемы. Вам ведь иногда не хватает понимания. Назовите как-нибудь вашу ссору. Например, глич. Когда начинается напряжение, кто-то говорит: «Осторожно, глич!» Вы смеетесь. Враг стал общим и смешным, а не внутренним и страшным. Это один из приемов для решения проблем.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: У каждого свой рецепт хорошего настроения. Теперь осталось довести до готовности это сочетание счастья и одновременно разочарования. Поскольку жизнь всегда непредсказуема. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Пусть все будет спонтанным.

От любимых ритмов к размышлениям об отдыхе. Если интуиция вам что-то сегодня подсказывает, то прислушайтесь. Она может подсказать следующее, что радоваться надо не только вероятному отпуску, но и приятным мелочам, которыми так богата жизнь под музыку на правильной волне.

Музыка скоро вернется. А сейчас хочу поговорить о ненужных вещах. Только что хотел рассказать, что в моем тарифе от мобильного оператора раньше было 1300 смс, теперь 500. Ну куда мне столько смс-ок? Благо интернет безлимитный.

Убрать с глаз долой вещи, связанные с вашей прошлой половинкой и четвертинкой. Общайтесь больше с друзьями. Найдите новые занятия и эмоции. Признайте, что вас не любят, и переживите утрату. Легко сказать, чтобы разлюбить, порой нужно очень...

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: от волшебных мелодий к самым настоящим сюрпризам. Помните о том, что вы живете на планете Земля, которая, по сути, является песчинкой во Вселенной. И на этой песчинке когда-то зародилась жизнь. А наше существование — тоже магия, поскольку мы уникальны и неповторимы.
1: Я бегу по выжженной земле, термошлем захлопнув на ходу. Мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту. Мой фантом стрелою белой на распластанном крыле с ревом набирает высоту.

Музыки будет больше, и работы не меньше. В любой профессии есть свои особенности. В актерской, например, тебе верят или нет. Это важно и в певческой карьере. Если ты поешь о любви или какой-то интересной истории из жизни, то должен быть абсолютно искренним. В основе всего настоящего лежат искренность и честность. По-другому, пожалуй, не бывает.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. Нам с вами в той или иной ситуации говорили, что никогда нас не забудут. Но человеческая память работает таким образом, что ты помнишь все ненужное, а остальное проваливается в небытие. Поэтому, если мы стали кому-то неинтересны, то наши образы могут всплывать в памяти этого забывчивого человека. А значит, стоит ждать звонка.
2: Мне нравится.

Самое неблагодарное, наверное, думать о тех, кому ты безразличен. Хотя негативный опыт тоже необходим, чтобы иметь реальную картину мира в своей душе. Хотя кому есть дело до чужих переживаний, когда у каждого свой путь? Улыбаться назло неудачам и падениям – часть такого пути.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

13 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Размер материнского капитала на первого ребенка в следующем году может превысить 767 тысяч рублей. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, прогнозный коэффициент индексации составит около 5,2%. При этом семьи, уже оформившие маткапитал на первого ребенка, смогут получить доплату в размере около 247 тысяч рублей после рождения второго. Окончательный размер выплат на следующий год будет утвержден правительством после определения фактического уровня инфляции за 2026. Как пишет РИА Новости, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Средства сертификата можно использовать в том числе на улучшение жилищных условий, образование детей и накопительную пенсию матери. Автомобилистов призвали не оставлять в машине детей и животных в жару. Также в Дептрансе Москвы посоветовали горожанам надевать светлую одежду из натуральных тканей, не находиться долго под открытым солнцем, пить больше воды, а также использовать солнцезащитные очки и крем. Если стало плохо за рулем, нужно прервать поездку. В то же время россиян предупредили о штрафе за прогулку по городу в купальнике. Это расценивается как мелкое хулиганство. По словам главы коллегии адвокатов Евгения Москва, в парке у водоема или в пляжной зоне купальник допустим и не вызывает никаких вопросов, но прогулка в том же виде по центральной улице в метро или магазине влечет за собой штраф до 5000 рублей в зависимости от региона. В Подмосковье открыто 40 оборудованных пляжей, 24 места отдыха у воды. Самые популярные из них находятся в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, 18 пляжей и 18 мест отдыха расположены на территории парков и лесопарков. Кроме того, на территории области находятся свыше 130 отелей, санаториев и глэмпингов, расположенных на водных объектах и имеющих свои зоны отдыха у воды, а также более 50 коммерческих пляжей и зон отдыха. Дарья Березовская, радио «Шансон».

процитирую одного из наших слушателей, который написал в сообщении не для эфира, но все равно это так тепло и приятно, что мы передаем друг другу, так сказать, из рук в руки, из уст в уста. С вами Шансон, дома уютнее и теплее. Да? Да, да, да. А, кстати, чтобы еще было нам теплее, давайте-ка мы продлим лето, хоть еще и 2 месяца календарных впереди, но в октябре это точно захочется сделать. С 24 по 30 число мы будем на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Михаил Бублик, которого мы только что услышали, там тоже будет. Я, Денис Денисов, отмечусь по-любому в этом мероприятии. Михаил Шуфутинский, Сергей Лебавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотнов, Федя Карманов и другие любимые артисты нашего жанра. Угу. Заходите на сайт radioshanson.ru, там подробности найдете. Для лиц старше 12 лет информация предназначена.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, кстати, Стас Михайлов прав, не в бровь, а в глаз сказано. Любовь полыхает и может испепелить-то до дна, но это в общих чертах, в легком таком вольном переводе. Так что поддержим этот огонек, естественно, как можно дольше, но в то же время, чтобы он не обжигал. Давайте себе возможность чуть-чуть остыть, послушав песню на волнах радио «Шансон». А вы о чем подумали?

при меня. Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки,

Мин человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

0: давай поговорим. Хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

Вот мы с тобою здесь, а юность наша где-то. Так хочется туда, туда, где не болит. Давай поговорим.

свою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала.

Этим хитом Алексей Петрохин и Анна Семенович точно это лето раскачали. Ну, а мы поддержим ветром попутным, поздравительным, приветственным. Шансончик на даче отмечаем дни рождения наших дорогих мужей. Оба Олеги. Мы им желаем благополучия, всех благ, Светлана и Анна, а также дорогие соседи. Город Электросталь, СНТ, Ракета. Галина Ивановна из Кагалыма. Вас с днем рождения внук Даниил поздравляет. Ну, а мы, естественно, присоединяемся. Мужу Алексею Райнюкову большой привет. Люблю тебя и счастлива каждый день. Мариночка, вас поздравляем.

0: Шансон. Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
7: Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Взял цыганка на крыль, сербияночку на свой лад, затянуть тужей ремень с пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

Я каждый раз люблю себя ловить на том, что я рассуждаю, когда слушаю вместе с вами эту песню. А что ж за три слова на салфетке? Наверное, слушай радио «Шансон». Сегодня мне хочется думать именно так.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минтруде объяснили преимущество добровольного страхования для самозанятых. По словам главы ведомства Антона Котякова, участие дает россиянам возможность формировать социальные гарантии, которые будут обеспечиваться государством. В данном случае выплату больничных. Эксперимент по добровольному участию самозанятых в социальном страховании стартовал 1 января текущего года и продлится до 31 декабря 2028 года. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия определяется, исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. Пассажиры могут взять с собой на борт самолета как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Однако важно учесть, разрешены ли они в стране назначения и нужны ли на них дополнительные документы. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, если пассажир летит за границу, то для таможенного досмотра может потребоваться перевод рецепта на иностранный язык. В АТОР обратили внимание на то, что при ввозе в Россию зарубежных лекарств, в составе которых есть сильнодействующие наркотические или психотропные вещества, нужно иметь с собой документы, подтверждающие назначение этих препаратов. Продолжительность разговоров по телефону заметно отличается от в зависимости от региона. Согласно исследованию, в Москве почти половина опрошенных жителей предпочитают беседы короче 30 секунд. В Санкт-Петербурге самым популярным форматом стали разговоры продолжительностью до 1 минуты. В Приволжском федеральном округе 21% респондентов готов общаться более 5 минут. А в Северокавказском округе каждый пятый признался, что разговоры часто длятся свыше 10 минут. Для большинства участников исследования телефонные разговоры остаются частью рабочего процесса. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Без преувеличения и лести. Это какой-то шедевр от группы «Рождество». Ты знаешь, так хочется жить. Миллиардные просмотры, еще большее количество прослушиваний. И все это на волнах душевного радио. Я, когда эту музыкальную работу в машине слышу, я ее пою вот почти как Геннадий Селезнев. А может быть, даже еще и громче. Но это же микромир, в котором можно не показывать, что ты петь не умеешь. А душа требует.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

И до сих пор остается загадкой, а кто же тот самый художник-богач или наоборот, который миллион алых роз единственный и неповторимый подарил? Вот поступили бы вы так же или нет? Я думаю, что да. Любовь, она творит чудеса. А в компании «Радио Шансон» так тем более.

Вот уж действительно время не ждет. Откладывай на потом. Ну, слушайте, потом кофе остынет, и потом интерес потеряется, потом день станет ночью, потом люди взрослеют и так далее, и так далее, и так далее. Да и привет потом мобильных выходных может оказаться уже и не актуальным. 909-955-1030. Настеньке отправляется, маме Галочке, сестре Татьяне, Лене, детишкам, которые все трудяшки, работают в деревне Глухина Завидовского заповедника. Пожалуйста, передайте от меня, от Сергея, большой-большой привет. Ну, видите, как славно и замечательно. Все получилось, все вовремя.

прикатила, налетела блажь и тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба говорить, свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан, разве ж знать они могли про то,

0: Дарим улыбки, дарим чудесное настроение на волнах душевного радио.
1: Радио Шансон.
0: Да, да, да. Два голоса вам не показалось, это правда. Ольга Шатрова уже все стремится занять этот эфир, а я, Денис Денисов, откланяюсь. Но я не могу просто так уйти, не поздравив, Олечка, тебя с днем трудоголика.
1: А, это наш день, что ли,
0: с тобой? Конечно, вот так. Как твое настроение сегодняшнее?
1: Отличное, на самом деле. И улыбаться поводу было предостаточно, и дел переделала до работы. Так что, да-да, это мой день, день трудоголика.
0: Чудес. А сколько еще впереди всего? Пишите 909-955-1030. Мобильные выходные будут работать. Все, я откланиваюсь. Всем чудеснейшего желаю. А теперь от тебя.
1: От меня что, пожелания? Конечно. Они уже будут в следующем часе.
0: А, ну вот так. Хорошо, пусть это останется маленькой интригой. Пока-пока.

0: Самсунг Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли и спреи, лосьоны и гели, самофиксирующие бинты, а также товар сезона – средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Антикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудрёме. Любовь на распутье на ветхом балконе говорит.

0: Радио «Шансон».
1: 18:00 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков младше 3 лет. Как заявил автор инициативы Сергей Миронов, нужно установить размер такой выплаты на уровне регионального минимального размера оплаты труда и осуществлять ее ежемесячно. При этом мать или отец не должен находиться в отпуске по уходу за ребенком, а сам ребенок не должен находиться на полном государственном обеспечении, пояснил Миронов. Он добавил, что новый законопроект будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Перебои с бензином привели к сокращению рынка внутреннего туризма. В июне организованный турпоток снизился почти на 5%. Гостиницы фиксируют падение бронирований, а туроператоры – сокращение продаж пакетных предложений. Как пишет «Известия», это связано с усилением сберегательной модели поведения и нестабильной ситуации на топливном рынке. По данным Российского союза туриндустрии, 50% летних поездок россияне совершают на личных автомобилях. Но сейчас путешественники чаще отказываются от дальних маршрутов в пользу коротких поездок и локального туризма. Аналитики АТОР называют снижение продаж в июле самым сильным спадом. Россияне этим летом стали чаще выбирать безалкогольное вино. Оно стало одной из самых быстрорастущих категорий среди напитков. Спрос вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым летом. Безалкогольное пиво покупатели стали выбирать на 62% чаще, чем прошлым летом. Также потребители активнее ищут замену традиционной газировки. Например, на 84% выросли продажи крафтовых лимонадов. По информации портала «Москва-24», также рост среди сезонных товаров показали замороженные десерты. Спрос в этой категории увеличился на 58% год-году. Основным драйвером остаются замороженные ягоды в шоколаде, в частности, малина, жимолость и голубика. Доллар на сегодня и завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они позволяют себе это. Да, и не надо за счастьем гоняться. Счастье всегда живет где-то внутри нас. Здравствуйте, с этого мгновения буду я в студии Ольга Шатрова. Будем вместе наслаждаться временем, которое принадлежит только нам. Вы слушаете радио «Шансон», музыки много, а «Шансон» один.
1: Бывало в жизни радостно и горестно подчас. Душа моя к тебе лишь возвращалась. Друзья мои, подруги,

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Леонид Маргулин и Олег Митяев на радио «Шансон». Этот творческий союз существовал многие годы, а результат совместной работы мы послушали только что с вами. В строчках песни «Волга» отчетливо слышны личные, теплые моменты, ожидания встречи, разговоры с сыном, костры и песни над водной гладью. Припев сразу, конечно, запоминается, а «Волга, Волга, широка и глубока, да вон она сама». О безумности, в любви, далее «Зара» на радио «Шансон».

окунусь. Дождем звенящим над землей прольюсь, я залечусь.

0: радио «Самсон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва, 103.0 FM.
2: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе.
3: Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил,
2: но я ее любил.
3: Она грешна, ей места нет в раю,
2: но я ее люблю.
3: Умерить пыл ее не хватит сил,
2: но я ее любил.
3: А локоны совьют тебе петлю,
2: но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня. И остался с целым миром в прежней ссоре я, что когда-то перекрикивал меня.
3: Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил,
2: но я ее любил.
3: Она грешна, ей места нет в раю,
2: но я ее люблю.
3: Умерить пыл ее не хватит сил,
2: но я ее любил.

любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю.

Ой, как бывают непредсказуемые эти зигзаги. Судьбы порой обвиняют невиновного, а порой оправдывают виновного. Пусть никогда вам не придется столкнуться с несправедливостью ни в большом, ни в малом. И пусть с вами случается только хорошее. Например, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Встреча друзей и звезд шансона состоится 14 ноября на Лайф-арене в столице. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансона и новые звезды душевного жанра. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, ну и, конечно, отличное настроение. Все подробности, как попасть на этот музыкальный праздник, ищите на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья, и ничего забыть нельзя.

пришли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули в потоке дел. И исчезли крепкие дворы. Игры не стало, царь горы.

ребята, ничего нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден

жизни нельзя вернуть четыре вещи. Камень, если он брошен, слово, если оно сказано вовремя, или которое вышло в случае, когда был упущен. А посему спешу вас пригласить на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин и многие другие артисты. Давайте отправимся по волнам любимых песен вместе. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Банк России ввел новые правила для микрофинансовых организаций, существенно изменив порядок выдачи займов. Как пишет «Известия», теперь заемщикам, как и клиентам банков, необходимо подтверждать доходы официальными документами. Ранее МФО могли учитывать данные о доходах со слов клиента. Теперь при отсутствии подтверждающих документов организация обязана рассчитывать платежеспособность по региональным нормативам с обязательным снижением на 10%. Это приводит к снижению расчетного дохода и, как следствие, к увеличению ПДН, что напрямую влияет на доступную сумму займа. РЖД планирует запустить продажи билетов на электричке через национальный мессенджер «Макс» по всей России уже в этом году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Как сообщили РИА Новости, в компании в марте такая опция заработала в Новосибирской области и затем была расширена еще на ряд регионов. В РЖД отметили, что прежде чем принимать решение о масштабировании на всю сеть железных дорог, необходимо провести всесторонний анализ. Задача компании – оценить не только растущий спрос, но и технологическую устойчивость платформы, удобство интерфейса для разных категорий граждан, а также обратную связь от пассажиров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Для влюбленного мужчины любой женский каприз – это изысканный приз. Но стоит помнить, что не надо доводить женщину до отсутствия капризов. Это признак, увы, конца. На календаре 5 июля сегодня неофициально отмечается День разноцветных носков с пальцами. Веселый повод надеть яркую, необычную пару. Пятипалые носки отлично подходят для того, чтобы поднять настроение себе и окружающим. Радио «Шансон» – тоже повод для отличного настроения в круглосуточном режиме. Так что будьте рядышком.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

начинаешь ценить простые вещи тогда, когда понимаешь, что они могут стать историей, да притом безвозвратной. Цените то, что имеете, и помните, что все самое прекрасное в мгновениях. Далее вернемся в далекий 89-й год благодаря треку группы «Комбинация». И вот вам несколько фактов о любимой группе. Последний альбом «Комбинация» выпустила в 98-м году, а последнюю новую песню в 2018-м в честь 30-летия коллектива. Но коллектив до сих пор выступает в ретро-концертах и на корпоративах. Хочется пожелать коллективу новинок. На радость нам!

погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывисто

Разве это объяснишь? И вот апрельский вечер, охрана горбит плечи, несется санмашина через двор. Взглянули по привычке, в кабине медсестричка.

0: Настойчивость может преодолеть все, даже законы природы. Так что можно оправдать народное выражение. Ты его в дверь, а он в окно. Песня «Форточка» на радио «Шансон» от группы «Лесоповал». По мнению ребят, попасть в приличный дом можно только через форточку. Я же спешу вас пригласить на наш обновленный официальный сайт, не преодолевая трудностей со входом. Новости, анонсы, события, а главное – видеотрансляция. Это значит, что радио «Шансон» можно не только слушать, но и смотреть.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно же,

кажется врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Havail M6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Havail. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778.

Еще говорят, что счастье любит тишину. Если не быть поводом для зависти, то и у несчастья может обойти стороной. Продолжим эфир песни Тамары Кутидзе под названием «Девочки». Он занят. Надо сказать, что, судя по соцсети певицы, она тоже не обладает особенно свободным временем работы, творчества и спорт. Тамара, да, занимается спортом весьма серьезно и считает, что в здоровом теле здоровый дух. Ну, с этим даже не поспоришь.

0: шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что работодатели обязаны устанавливать сокращенный рабочий день для подростков и своевременно заключать с ними трудовые договоры. Парламентарии отметили, что в период летних каникул подростки активно ищут первую работу, которая становится для них важным шагом во взрослую жизнь. При этом действующее законодательство предусматривает ряд особенностей при трудоустройстве таких граждан. До 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю, до 18 лет не более 35 часов. Запрещено привлекать подростков к работе в ночное время, выходные и праздничные дни, к сверхурочной работе и к работе вахтовым методом. В Минздраве не рекомендуют резко охлаждаться в жару. Это опасно для здоровья. Снижать температуру нужно постепенно. Ведомство советует настраивать кондиционер так, чтобы разница между уличной и комнатной температурой не превышала 5-7 градусов. Слишком холодный воздух в помещении может вызвать спазм сосудов шеи и головы, что повышает риск ухудшения самочувствия, особенно у метеочувствительных людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Аналогичный принцип постепенности рекомендуется соблюдать и при использовании душа. Оптимальная температура воды в жару составляет около 25-27 градусов, после чего ее допустимо понемногу снижать. Ленинградский вокзал полностью интегрирован в единую систему московского транспорта. Как сообщает столичный Дептранс, вокзал стал продолжением привычной городской среды. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов отметил, что такие решения помогают сделать путь пассажира бесшовным и предсказуемым. На Ленинградском вокзале работает центр обеспечения мобильности пассажиров, действует единый стандарт работы с забытыми вещами, появились узнаваемое аудиоинформирование, привычная навигация, информационные материалы и дизайн-код, а также информационная стойка с сотрудниками московского транспорта и туристического центра «Москва». Доллар на завтра 77 рублей 23 копейки, евро 88.03, юань стоит 11.38. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Есть композиция, которая сохраняет популярность и эмоциональную силу на протяжении десятилетий, объединяя разные поколения слушателей. Их секрет в универсальности тем, запоминающихся мелодиях и искренности, которая резонирует с универсальным человеческим опытом. Это, можно сказать, и о матросской лирической Александра Розенбаума, и о ягодке малинки, которые новое звучание подарила Ирина Круг. Она уже звучит для вас. В студии Ольга Шатрова. Я же хочу пожелать вам добрейшего вечера в компании «Радио Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: часов ведь работала, дым в голове, а варанье спалила. Любила.
1: Вот это да. Служба, особенно под прикрытием, и опасна, и трудна. И трагедия главной героини в том, что, несмотря на опасную миссию и связь с преступным миром, она по-настоящему влюбилась в обычного вора. Это чувство оказывает сильное и сильнее даже, да, профессионального долга, и в итоге она погибает от руки своего же возлюбленного. Неужели еще не снят фильм на эту драматическую тему? Зажигательно проведем следующие 3 минуты. Танцевать не возбраняется, наоборот. Приветствуется!

Наткнулась я тут на высказывание одного психолога. Он рассказывал, какую неоценимую услугу оказывают альфонсы в жизни женщины. Оказывается, что это вот опыт очень полезен. Женщина начинает ценить простые поводы для счастья и радоваться мелочам. Ну, конечно, лучше обойтись без такого опыта, правда? Валерий Залкин прогнозирует нам приход осени, но давайте не торопить события, предлагаем наслаждаться данностью. А в следующем часе нам будет дана программа по заявкам только для вас. И если хотите быть услышанным, то обращайтесь в эфирный чат уже сейчас.

Любимое превосходное антисептическое средство «Ирония». Спасибо Геннадию Жарову, что спрятал серьезное за шутку. Воскресенье – идеальное время для того, чтобы остановиться и просто пожить в свое удовольствие. Не бежать, не спешить, а наслаждаться. Вот. Вот, в следующем часе настанет ваше время желать. Не упустите эту возможность. Программа только для вас ждет от вас участия.

пять лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Радио Шанс.
1: Радио Шансон Костомукша представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Всем привет! В студию микрофона Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с любопытной информацией. Будьте с нами!

0: есть. Только то, что кажется.
1: Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Тут россияне назвали качество идеального руководителя. Идеальный начальник – это человек в возрасте от 45 до 54 лет, у которого есть семья и дети. Об этом рассказывает газета.ру. Среди важных качеств люди называли умение мотивировать команду, стратегическое мышление, ответственность и эмпатию. А вот жесткость и смелость считают наименее значимыми. Более всего доверие у сотрудников вызывают строгие, но поддерживающие начальники. Главным ред-флагом для работников остаются манипуляции. А у вас идеальный начальник?

Мир так быстро меняется, что ты не поспеваешь за всеми новшествами и как будто живешь в постоянных переменах. Думаешь по-новому, испытываешь чувства по-другому, даже воздух какой-то иной. Легкий, живой, наполненный смыслами. Очень скоро вас ждут хиты на любимой волне. Будьте с нами!

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любовь зла, полюбишь и сами знаете кого. Если других проблем маловато, желаю вам любви. А если серьезно, с годами любовь проходит. Но это не точно.
2: Обычные слова, где да.

От музыки к привычным мыслям вслух. Человеку по-прежнему чего-то недостаточно. Другими словами, и целого мира мало, когда дело касается интересов отдельно взятого человека. Говорят, довольствоваться тем, что имеешь, большая удача.

0: Автомобили буквально все заполонили. Тут специалисты объяснили, как лежачие полицейские разрушают автомобильную подвеску. Если водитель игнорирует искусственные препятствия и проезжает неровности на высокой скорости, то это может привести к серьезным поломкам подвески. По словам экспертов, при резком наезде подвеска сильно сжимается и подбрасывает машину, а при обратном ходе амортизаторы не успевают вернуть ее в исходное положение, из-за чего происходит пробой. Регулярная езда в таком режиме ускоряет износ и может привести к поломке стоек стабилизатора, амортизаторов, шаровых опор и сайлент-блоков. Ну а, например, комплексный ремонт подвески в столице обходится автомобилистам примерно в 10 тысяч рублей, без учета запчастей. Автомобиль — это роскошь. Будем беречь своих железных коней.
1: В полумраке ресторана я обкуренный и пьяный, словно маятник качаю головой топёр в такт. Снег за окнами играет, злою вьюгой колет лица. Он танцует и кружится, словно белая фата. И на струнах души ты топёр, подыграй мне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM.
1: Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Благо, не всегда. Есть и принципиальные педагоги. Из серии «Тройка тому, кто идет на красный диплом». Хорошо, что порой есть возможность пересдать предмет до госэкзамена и защиты диплома.

гармонии к мыслям вслух. Приходится мириться с цивилизацией, которая строит высотные дома, забывая о мечтателях и свободном пространстве. Больше свободы будет в музыке на любимой волне. И это греет душу.

0: Мы с вами, скорее всего, мечтатели. Говорить банальные вещи про то, что у нас должна быть мечта, не заслуживает, по всей видимости, внимания. Но у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь. Мечтать о новой PlayStation или новенькой машине тоже хорошо. Как говорит один известный психолог, если вы хотите Bentley, но у вас его нет, значит, вы не хотите Bentley. Что-то есть в этих словах.
1: Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны.

Змей Горынычу не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушки хватит, ручаемся, на 500 шамаханских цариц. Да не нужны те царицы нисколечко, все они наших девок тащат.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка приходит и уходит, а в отпуск хочется постоянно. Оказывается, у россиян отпуск может стать продолжительнее. Депутаты Государственной Думы предложили исключить выходные дни из общего числа отпускных дней. Это означает, что при расчете отпуска будут учитываться только рабочие дни. К примеру, сотрудник берет 2 недели отпуска на 5-дневке, то из его баланса спишут только 10 рабочих дней. А субботы и воскресенье между ними отпуск не сократят. Фактически отдых по календарю станет продолжительнее при сохранении прежнего числа отпускных дней. Об этом рассказывает российская газета. Но и эксперты отмечают, для работодателей это может привести к росту расходов, так как сумма отпускных за один и тот же период отсутствия сотрудника увеличится. Такие новости.

«Плачь, плачь, танцуй, танцуй». Оказывается, после слез уровень кортизола, гормона стресса, снижается, а в ответ вырабатываются серотонин, окситоцин и эндорфины, которые уменьшают душевную боль. Есть мнение, что слезами горю не поможешь, а вот жизнь может и продлишь. Так что слезы – это про здоровье.

От дорогих сердцу мелодий до мыслей вслух. Ради любви человек готов на многое. Вот только взаимные чувства — это порой удача. Но простора для мыслей, слов и действий хватит на многие века и даже тысячелетия.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Школа, школа, я скучаю. Новости подоспели. Оказывается, в России планируют изменить правила обучения в старшей школе. В Минпросвещении одобрили проект нового федерального образовательного стандарта. Планируется, что он начнет действовать с 1 сентября следующего года. Старшеклассники смогут изучать все предметы только на базовом уровне. В настоящее время как минимум 2 предмета школьники проходят углубленно. Кроме того, будет пересмотрено содержание программ по математике, физики, химии, биологии. В ведомстве пояснили, учебный материал сделают более практичным и ориентированным на современные технологии.

Течение жизни несет нас неустанно. Мы можем отвлекаться на мелочи, не замечать часы, дни и месяцы. А река времени будет уносить наши лучшие годы, но взамен оставлять впечатления и приятные, а может и неприятные эмоции. Всем добра под музыку на любимой волне.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Образы сновидений – это своего рода язык. Кажется, что в них скрыт какой-то потаенный смысл. А еще говорят, что сны нужны для того, чтобы хоть ненадолго, но побыть человеком, которого нет рядом. В студии Ольга Шатрова. В ближайший час мы проведем вместе. Желаю вам отличной трудовой смены, если вы на вахте. Если же готовитесь к завтрашнему дню, то хорошенько отдохнуть. Напомню, что новую неделю мы начнем, как всегда, позитивно, благодаря 2D-шоу на радио «Шансон». Ради него стоит проснуться чуть-чуть пораньше, чтобы вот так взбодриться и зарядиться на целую неделю. Это позже, а сейчас любимые песни на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вы считали, сколько раз в этой песне прозвучало слово «люблю»? Вот если захочется позитива в жизни, и, ну или изменить настроение с минуса на плюс, то включите эту песню на повтор, и явно все изменится в лучшую сторону.

0: Лето в самом разгаре, и самое время начать исполнять список дел, составленный накануне. На случай, если просмотр фильма «Под открытым небом» обязательный пункт в этом плане, то предлагаю вам поискать кинотеатры «Под открытым небом». Зрителям предлагают посмотреть новинки проката, классику разных эпох и фестивальные картины. У каждой площадки, конечно же, своя атмосфера, мягкие пуфы, пледы, партер с баром, крыша с видом на закат и даже парковка с большим экраном. Неповторимая атмосфера в этом часе гарантирована вам и на радио «Шансон». Я рада, что мы до сих пор вместе.
1: Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку, кричу тебе день ото дня.

тобой, во мне баритон твой играет. Скажи мне, кому доверять? Найду в твоих песнях все тайны, и чтобы себя не терять.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня, я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня любишь.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Чем печальнее расставание, тем радостнее встреча. Я предлагаю проводить этот день без лишних слов, а завтра нас ждет новый день, в котором еще нет ошибок. Желаю, чтобы новый день прошел не просто хорошо, а замечательно. Желаю, чтобы никакие обстоятельства его не омрачили, а настроение весь день было отличным. В студии Ольга Шатрова. Говорю вам до свидания и назначаю его уже в эту темную ночку.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

казалось, плакать им о чем. Мы, в общем, праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

мосты, столица северных ночей. В туманах прячутся огни улиц разбитых фонарей. Зачем разводятся мосты в столице северных ветров?

Весной была безлунная ночь, огонь конвойны растоптал, а в волнах мутных паренек напрасно огонек искал. Он мается по берегам.

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небесами.

офицера, сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место.

0: музыки много, шансон один.
1: Не знаю, кем он был в бою храним, но точно был везучим и в почете. Я столько раз охотился за ним и все-таки сбил однажды на излет.

пес на виражах непрост, и крест свой получил он неспроста. Все норовит зайти поближе в хвост.

Его ввели в землянку, вот и он. В глазах потухший страх и дрожь в руке. Но виден лоск, он все-таки барон, с запекшейся кровью на виске.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

подоконнике, приютил у телевизора окна. Полночь за полночь, а я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна. Только что была серпом, уже без молота, а теперь как неразмененный пятак. Только что мы были счастливы и молоды, а теперь уже не так.

памяти наши лица проплывают стороной. Все мы вместе, все орлята, все соколики, и вихры нам приминает дождь.

0: За окошком дождь не старый моросит, то ли где-то тихо капает бессонница, то ли бьют незаведенные часы.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. В каждой своя история. Уникальные песни из архивов радио «Шансон» в рубрике «Темная ночка».
1: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка». Песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: ночка, ночка лунная.
1: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться. Сердце тронутое холодком.

держи, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя

0: сожалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: «Темная ночка» — песни, которые звучат только на радио «Шансон».

а там пинжак вельветовый сидит. Он взял мой пачпорт, глянул на пометку. А ну давай, давай, проваливай, бандит, а то поедешь в золоченой клетке.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Пристегнуться просим всех мы на...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Она вещи собрала, сказала тоненько: а что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней с Тонькой. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми,

по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать со стиральною, за машину, за его персональную. Вот чего.

и как счастье на губах карамелькаю. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 8.

0: но любовь свою принесет.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили, будто только вчера.

темноты. Часто спорил с судьбой, задавал ей вопросы, только скрылись в туман все былые мечты.

0: на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

беда, вода молчит под кромкой льда. Оно умчалось, а куда? Быть может, скажет мне вода. Да вот беда, вода молчит под кромкой льда. А был гостями полон дом, и все ходило ходом.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.